0: Ще са потім за сокрушенська шула заурива, добіла теж радварська шула заурич. А сме цілі єднори пшемислі, що можемо ми неки чинч, зобу наша шула нещо в особі то мила, зобухмо пшечив от тому зауричу мулей єднач. Наші вулки збожаю теді було за йо радварська гміна, що ж би теді весна настав Винцинс Бальбершка, за йо вон це цілі ясне звуразнів пшечив зауричу шуле. A za jo gmina ty z nami vojovala vo zdržanie šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosudživo za smer radvorská šula vostač, ale jenosť doke šmerchme mačernoričných šulerov.
1: Jeden z cevodňovských šulských poskytkov je AG Drevo. S tými šuleriemi je návoda kružka Ludvík Saksa miestem 70 vavkov gmine nastajú.
2: So, a to poslednú válku je zvierata na ose, to sme 16. júnia omáče za zbiesnanostku ve kamene posvedčili so všemi dječimi, to sú oni popolňujú tam poboli a tam malé vesné svedžen z toho nastav, so to vesné, no sú tam blída natvarili a malé pšikus davoho a to je tak rejne bolo.
1: Praj 80-letny Ludvík Saksa. Pod jeho návodom sú šulerio vauky tvárili a pomalovali. Štož ešte túru nesvyšili, pak by jenož malý vúriesk zväčšo vúsovania vo rádvorskej šuli. Tuto nedelu svyšiče potom viac o tým. Achaj, a kajsče po jesčach snáno svyšili, tež budeská šula jubilej svyči, o tým chceme potom júce rade povedať.
3: My life, take it or leave it, set me free. What's that crap? I know it all.

агашна зимасы убарвио нешредни, шыкен лист быва жоты, цервене, бруне або звошане, гаш предны ноцным роз загалио баньюе вопьена, аж воне висаю кайш мокше лумпы на куках, пон се ближе цастых кермушу. Предны гусы або кацки се зашлахтую, шужи тыкаенца мазаенце пяку, а пен следую вясуа гостчина. У нас нихт не скярже, аж дей ужажаш се сухею губу. Цещейша расе тен або други ју пичку пшевеле обмаца, аж хапя се некак хымпаш а бомботаш. Але гаш се пен обскрецуя така пшауа полка або цветрит, пен топшижо тике засей дориха. Помауем, але се рожогнуя та цела громада, чубауе а бубоне ушихну, Jano list se roni ze zgavuzu a vitku. A te tašky, kše nam tyke Bože mě davaš. Ušej togo nam uspiva Jarmila Virchotova Pátova svoju nazemsku pjesin.

агашназы масы убарвио нейш редни, шыкен лист быва жуты, цервене, бруне або звошане, гаш предны ноцным роз загали обанюе вопьена, аж воне висаю кайш мокше лумпе на куках, пон се ближе цастых кермушу. Предны гусы або кацки се зашлахтую, шужи тыкаенца амазаенце пяку, а пен следую вясуа гостчина. У нас нихт не скярже, аж дей ужажаш се сухею губу. Цещейша расе тен або други ю пичку пшевеле обмаца, аж хапья се некак хымпаш а бомботаш. Але гаш се пен обскецуя така пшауа полька або цветрит, пен топшижо тике засей дориха. Помауем, але се рожогнуя та цела громада, чубауе а бубоне ушихну, Jano list se roni ze zgavuzu a vitku. A te tašky, kše nam tyke Bože mě davaš. Ušej togo nam uspiva Jarmila Virchotova Pátova svoju nazemsku pjesin.

лишили суты ташки. Опадну тен писане лист. Шерра мокша куриава се общестрева, а погвуше кужде кшик апик. Яно цасы захилу розрываю, тем рокавате мыхайнце, гаш дони задуё таки зимне а тергате веч. Ингрид Наглова нам то пынеши успива, а предна штуцка жо то штак. Гаш вечойц ханзо йохта, а вуё до вугна, а до вокенце швика дешчуа храпцецка. То нисом рада самая. То требам я дыхание своека. Живу душу пши себе.